0: Сегодня я ел пирог, я ел блины, я пил квас, я решал черный чай, я ел суши, я ел щи, я ел панерзопные суши, я ел... Хорошо? Там я ел сыр, я пил молоко, я ел яблоко, я ел лимон, я ел ананас, я ел сыр и... я ел крузеты, шоколад, и я ел
1: мабухнуемся.
0: Это было жутко.
2: Медведь.
3: Есть такой писатель, он не всегда писал песни. Разбег Бадиков. Он в Москве всегда сделал Чингиз Айтматов, а он как-то написал.